вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: «Московская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет. 20

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Реклама. Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии серьезный выбор. Карповка.ру.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Внимание, вопрос.
3: Есть дела интересные?
4: Все сложно.
5: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но надежно.
3: Я вам столько дел раскрыла.
6: Что за девушка?
4: Детектив на все руки.
7: Короче, тут такое дело.
3: Я не такая.
4: Новые серии.
8: Звучит многообещающе.
4: В субботу в 18.25.
8: А мотив?
4: Вечерний детектив.
7: Замечательно.
4: На канале ТВ-центр.
3: Женщины его тоже любят.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама. Смотри, на красный проехал. И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
1: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
2: Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-64-04. «Дорожное радио».

Реклама. Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток. Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на Тор-Амурская по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников. А после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу, 18:25.
11: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Лечение дисфункции тазового дна, эстетическая восстановительная гинекология, бостерапия тазового дна, лазерные методики. Персональное решение для вашего интимного здоровья.
2: Нигастрин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лето, солнце, отпуск. В дом одежды, обувь – все для ярких путешествий. Стильные купальники, легкие платья, майки, шорты, кепки и панамы. Удобная обувь для прогулок и пляжа. Большой выбор чемоданов, сумок и рюкзаков. Пляжные полотенца, очки от солнца. Дом одежды, обувь. Лето начинается здесь. Ждем вас. Бурнаковская, 77А, ТЦ «Порт Уют». Проспект Ленина, 109, ТЦ «Чайка». Площадь Комсомольская, 2.
4: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама. Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 202 402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421 64 04.

0: Проделки на Дорожном радио.
1: Совсем скоро в эфире Дорожного радио побывает российский актер, певец, КВНщик, ведущий программы «Соль. Легенда» на РЕН-ТВ Стас Ярушин. Начало беседы уже через несколько минут. Не проспите. Посиделки только на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
11: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
13: Звучит многообещающе.
9: В субботу, 18:25.
12: А мотив?
9: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
6: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Посиделки». Как известно, кто уходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И ведь не поспоришь. В гостях у Никиты Леонова
1: актер, певец, телеведущий Стас Ярушин, дорогие
2: друзья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, радиослушатели Дорожного радио.
1: Мы рады сообщить всем нашим слушателям, что Стас будет вести новое шоу «Соль. Легенда».
2: О, мы прямо с этого прямо и начнем.
1: С этого и начнем. А может быть, надо сказать как-то по-рокерски, да? «Соль. Легенда».
2: «Соль. Легенда».
1: Вот так начинается шоу?
2: Нет, это я сейчас придумал на импровизации.
1: Ага. Но я думаю, что на телеканале РЕН-ТВ это уже учли, записали, и им это, возможно, понравится, они вставят этот фрагмент.
2: У канала РЕН-ТВ свой формат, если они обратятся ко мне и скажут: «Ярушин, надо что-то такое придумать и сделать», то обязательно пойду навстречу.
1: Обращайтесь, да, Стас? Да. Всегда открыт. Ну, а в чем, собственно, соль, так сказать, проекта?
2: Ну, вообще, я так понимаю, что телеканал РЕН-ТВ экспериментирует в плане музыки, делает грамотно и рискует. Раньше был проект «Соль», музыкальный проект,
1: был который вел «Соль».
2: Да, Захар Прилепин, к которому приходили гости. Здесь решили немножечко расширить такую музыкальную аудиторию и медийную составляющую своего канала, и создали проект «Соль. Легенда» на бренде «Соль». Mm-hmm. «Легенда» — это такой проект о рок-музыке, но такой кавер-проект о рок-музыке. Медийные артисты приходили и соревновались между собой, кто круче споет известные музыкальные композиции. Сначала там первый раунд был, надо было перепеть легендарную композицию, известную уже рок.
1: Рок-композицию.
2: Да, но в своем стиле, да. Второй раунд нужно было перепеть свою композицию.
1: Песню в рок.
2: Да, в рок-версии, свою песню в рок-версии.
1: То есть такую разжировочку сделать, да.
2: Да. А третий раунд там надо было спеть в рок-версии песни членов жюри. У нас постоянно были одни и те же жюри, за исключением одного. Значит, там 4 члена жюри.
1: Давай скажем, а судьи кто? Вопрос. Да, естественно.
2: Но я не говорю, что это судьи, мы просто веселились, потому что на проекте было очень музыкально весело и очень клевая атмосфера была. И постоянный член жюри, так скажем, это...
1: Вадим Самойлов.
2: Нет. А, ну да.
1: Да, ну как, Агата Кристи, да.
2: Вадим Самойлов, Витя Дробыш, Саша Эсте. И четвертый член жюри постоянно менялся.
1: На одной программе
2: был Баста, на другой Сережа Брунов. Юля Савичева была, в общем, Мона. И там много ребят. Ну и, соответственно, им приходилось определять, кто из наших крутых артистов. И молодое поколение рок-артистов, и поп-артистов, и взрослое поколение наших поп-рок-артистов покажут себя именно вот на этом поп-рок-артистов. На рок-поприще. И вы знаете, очень клево.
1: Вот Вадим Самойлов, ну, безусловно, там супер-рокер, все его знают. И в «Дебрях сказочной тайги». Мы же помним эту шикарную песню. Да. Виктор Дробыш, известный продюсер. Кстати, вот я почитатель его творчества, потому что то, что делает Дробыш, мне очень нравится. Но он же вот вроде бы не рок-продюсер.
2: А там дело-то не в роке. При чем тут рок-продюсер? Там же ведь дело вкуса. Как люди переделали ту или иную песню. Тем более продюсер, как Дробыш, ну, слушайте, он слушает разную музыку. Я тоже слушаю разную музыку, и мне жанр и рок нравится, и поп нравится, да, и какая-то классика. Поэтому Витя здесь, наверное, со своей стороны тоже высказывал какое-то мнение. А в том-то и круто, когда разные члены жюри. Саша вообще эстэ рэпер.
1: Да, рэпер. Ну, вот его роль в чем заключается?
2: Тоже вот оценить выступление. Оценить. Ну, мы как люди, знаете, вот дело вкуса. Как переделали песню? Круто ли переделали? Не получилось ли? Это такое соревнование, музыкально-шуточное соревнование.
1: Но все-таки шуточное, да?
2: Но, да, один артист не понял у нас, что было музыкально-шуточное соревнование. Я не буду говорить фамилию. Не буду говорить фамилию, посмотрите в эфире.
1: Ага.
2: Артист даже не закончил эфир-шоу и ушел со сцены.
1: Прям покинул.
2: Прям
1: площадку
2: покинул.
1: Сказал, что все, я
2: прям покинул.
1: В этом участвовать
2: не
1: хочу.
2: Да, я в этом участвовать не хочу и не буду. Мне, конечно, было удивительно неприятно, почему артист не понял ни юмор, ни программу, где он...
1: Не понял, в чем соль,
2: да,
1: на самом деле.
2: Потому что там все артисты, которые выходили на сцену, музыканты, они всем уже давным-давно
1: вот
2: доказали.
1: Давайте, мы, кстати, Полина Гагарина.
2: Да.
1: Люся Чеботина.
2: Вот это один из самых, наверное, крутых выпусков, я так понимаю, первым выпуском будет.
1: Клава Кока, Денис Клявер.
2: Да. Это выпуски потрясающие очень. Посмотрите, и каждый себя показал. Клявер вообще красавчик.
1: Клявер вообще, он рокер на самом деле.
2: Да.
1: Потому что, ну, мы его знаем хорошо, а уж как Стас знает Дениса Клявера, и вместе песни они поют. А Денис, да, кстати, ведь когда-то он озвучивал Виктора Цоя.
2: Да.
1: Фильм «Лето».
2: Да,
1: была,
2: да,
1: такая,
2: да,
1: история,
2: да,
1: в его,
2: да,
1: биографии.
2: Да, да, да. Ну, Клявер вообще уникальный артист. Я считаю его один из самых недооцененных музыкантов.
1: Как недооцененных? Почему недооцененных?
2: А мне кажется, что он больше может и... Он был больше востребованным. Мне кажется, что он настолько музыкальный, что... Но он делает классные музыкантские вещи. И я думаю, что это надо ценить. Просто его любят очень сильно за группу «Чай вдвоем».
1: Ну, да.
2: Но, нет, это, знаете, мы с вами его знаем очень прекрасно, хорошо. И знаем внутренние все подноготные составляющие. Но он крутой музыкант не для массового зрителя.
1: Но я тут не соглашусь.
2: Вот нет.
1: На звездах дорожного радио Денис Клявер зажигает так, ребята, что...
2: Это да.
1: Массовый зритель просто фанатеет.
2: Это да, но все равно вот этот шлейф, как у меня, идет шлейф сериала «Универ», у него также идет шлейф от группы «Чай вдвоем». Вот и его потихонечку воспринимают, и мне кажется, что он один из самых недооцененных. Я считаю, что у Дэна могло бы быть творчество больше гораздо, концертов и так далее.
1: А что плохо, если идет шлейф от «Универа»? Мне кажется, в этом есть...
2: Давайте я скажу.
1: Давайте, да, конечно.
2: Безусловно, все, что у меня сегодня есть, это благодаря музыке. И, наверное, когда я создал шоу «Музлофт», я вернулся туда. И когда я вернулся, я в свою музыку стал обратно писать песни, да, выступать с концертами. Я, наверное, оказался на своем месте, внутренне точно на своем месте, да. И, наверное, спасибо «Музлофту» за то, что меня показал с другой стороны. Спасибо телеканалу РЕН-ТВ, что поверили меня как в музыканта и понимают, что я знаю музыку, и пригласили вести это шоу. Но для массового зрителя начнем так. Я известен как актер сериала «Универ». И вот сейчас там, да, идет, там недавно прошел новый сезон сериала «Универ». В любой соцсети, что бы ты ни выложил, тебе пишут все за «Универ». Почему? Потому что это вот как раз там 95% людей, как я всегда говорю, на планете Земля живет с массовым сознанием. Это вот как раз для людей, ты для них являешься актером
1: сериала
2: «Универ». Актером одной роли. Все, они дальше не
1: копают. Это Антоха, дорогие друзья, из сериала
2: «Универ». Да. Мудрые-то люди что делают? Они смотрят. Ага, Ярушин, КВН, оба. А у него тут «Универ», оба. А тут у него «Музлофт», а тут, опа, свои авторские песни. А тут он и ведущий, и жоумен. И продюсирует какие-то проекты, создает. Мудрые люди копают. Обычный человек увидел «Универ», все. Он дальше, ему не интересно, кто я такой, потому что ему интересно быть вот, наблюдать меня за Антоном из сериала «Универ». Я не против вообще, абсолютно. Потому что я бью в разную аудиторию, мне это интересно, я буду продолжать это делать. Прикольно.
1: Ну, давай вернемся к проекту «Соль. Легенда». Да. Вот, жюри оценивали и делали комментарии, да, для артистов,
2: да,
1: которые выступают. И, наверное, может быть, не всем нравились эти комментарии, потому что они могли бы быть, наверное, жесткими.
2: Но шоу и есть шоу. Там были жесткие комментарии и хорошие комментарии.
1: Кто-то мог, наверное, обидеться.
2: Слушайте, я считаю, что чем проще ты к себе относишься именно в этом шоу, тем легче тебе дается результат.
1: То есть нужно расслабиться и получать удовольствие.
2: Да, конечно. Но тут же это же не Олимпийские игры. Мы же не проигрываем здесь жизнь. Мы же... Это просто творческое, интересное сообщество музыкантов, которые собрались играть в некую игру. И кто лучше переделал рок-песни, кто лучше спел свои песни в рок-версии, тот и побеждает. Для ребят, кто выходил и пел, ну, для них это в первую очередь опыт, получить новый опыт. Опыт работы с живьем на сцене, опыт работы с рок-песнями, опыт работы на студии, переделав что-то новое. Нейронки же у нас начинают набираться опыта.
1: Мы к этому еще сегодня придем обязательно, к нейронкам, и поговорим. У нас будет специальное задание для Стаса.
2: А, вот как, хорошо.
1: Подготовить.
2: Поэтому здесь, я еще раз говорю, кто без самоиронии приходит на такого рода шоу, вообще на любые шоу, я вам скажу, тот, ну, далеко не пойдет. Надо быть самоироничным, и люди с самоиронией добиваются успеха, который проще к себе относится. Ну, да, да, все легче раздается.
1: Кроме Дениса Клявера, кто тебе понравился еще? Скажи откровенно.
2: Откровенно.
1: Как ведущий этого проекта.
2: Откровенно скажу, Люся Чеботина мне очень понравилась, как она переделала известную рок-песню.
1: Тут пока мы не будем говорить, как вы, ребята, 15-го, да, числа?
2: Да, да.
1: Премьера,
2: да,
1: на канале РЕН-ТВ.
2: Вообще, на Люсю опять вот по-другому посмотрел. Когда она у меня в шоу «Музлофт» приходила, это один формат. Здесь другой. Люся растет, Люся развивается, и она она, конечно, со своими вокальными данными, со своими внешними данными, может вообще фирменные песни петь, именно авторские свои, да?
1: Полина Гагарина.
2: Ну, Поля...
1: Она же в том числе пела «Кукушку», кстати, опять же, Цоя. И многие, приходя в караоке, думают, что это поет иногда Полина Гагарина, забывая, что эту песню когда-то исполнял Виктор Цой.
2: Знаете, очень классно, что мы до молодого поколения, ни в коем случае не хочу душнить, доносим такие классные композиции. У меня был случай, когда я выступал на одном шоу, и мы очень удачно сделали кавер-версию на песни «Музыка Игоря Яковлевича Крутого», пел Александр Серов. «А может ночь не торопить».
1: А давайте вот мы сейчас немножко нарушим наш формат, и не в рок-исполнении, а в исполнении в обычном споет нам песню
2: «А может ночь не торопить». И все сначала повторить, нам все сначала повторить. О, как мне быть? А может снова все начать? Я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять. О, как мне быть? Подходили, говорили: «Стас, какую вы классную песню написали, молодежь подходила». Я говорю: «Да, ребята, эта песня была написана миллион лет назад, не мной». Ну что, а почему мы ее раньше не слышали? Я говорю: «Потому что вы слушаете чушь. Однотипную, шаблонную. Открываешь там топ-100, и одна песня похожа на другую. Развивайтесь, слушайте разные композиции». Еще раз хочу сказать, что вот те песни, которые пели артисты в шоу «Соль легенда», монстра нашей музыки, они... сделали это достойно, и это очень приятно слушать, потому что каверы всегда сложно делать, всегда сложно переделывать. Перепеть песню сложно, когда ты ее услышал уже, да, там, первый раз в оригинале. И очень молодое поколение мне понравилось. Гранж, парень, очень крутой.
1: Но опять же, к молодому мы поколению еще вернемся.
2: Хорошо.
1: Потому что об этом отдельно поговорим. А сейчас
2: Хорошо.
1: Сделаем, пришло время как раз послушать музыку в эфире Дорожного радио, а потом мы продолжим нашу беседу.
0: Посиделки на дороге.

0: Реклама. Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
1: Витамин D, кальций, магний, здоровье костей и нервной системы. Всего за 1299 рублей. Никаспринг. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля с 30 апреля по 6 мая.
3: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: И вот снится мне, сижу я за рулем.
5: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
6: Суббота. Утро. Кофе. Блинчик на тарелке. Посиделки. На Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
7: Стас Ярушин сегодня с нами на Дорожном радио. В посиделках мы говорим о проекте «Соль. Легенда». 15 числа, то есть совсем скоро, через несколько дней, мы уже посмотрим, да? Стас,
8: да,
7: сейчас полез
8: в
7: телефон. Смотреть, наверное, афишу какую-то.
8: Не-не-не, мне просто написали, что не могу до тебя дозвониться. Я пишу «Я на интервью».
7: Да, в прямом эфире посиделки в эфире Дорожного радио. Стас, какая песня, с какой песни ты начинал свою любовь к рок-музыке? Какую ты исполнил под гитару? Первую. Я помню, что, например, ну, Чиграков, конечно, о любви. Они спели мне песню.
8: А, любви!
7: Это мы играли.
8: Я, наверное, больше подсел сразу же на иностранную музыку. У меня рок первый был, это группа Нирвана у меня. Я к русскому року пришел чуть позже, наверное, через группу Чайф.
7: Не Чайф вдвоем, друзья,
8: да, да,
7: Чайф.
8: Да, да, да. Через группу Чайф, потому что они соседи наши. Я из Челябинска, они из Екатеринбурга, да. И мы одно время в школе, у нас старшеклассники стали прямо Чайф слушать в запой. И не скажу, что я прям... Мне эта музыка сразу же понравилась. Я к року, к нашему, к русскому подходил постепенно. И знаете, я что хочу сказать искренне. Я Вадиму недавно, Самойлову, об этом сказал.
7: Угу.
8: Мы с ним познакомились на проекте «Соль», и Вадим пригласил... как раз на Склявером, на его сольный концерт.
7: Uh-huh.
8: Я слышал песни группы Агата Кристи, когда учился в школе, и моя одноклассница Катюха всегда ставила эти композиции. Вот послушай, послушай. Я говорю, да это чушь какая-то. Ну, мне не нравится эта музыка, не нравится uh-huh. все. Я был на концерте, и, видимо, личное знакомство с Вадимом, видимо, я первый раз был на концерте группы Агата Кристи. Посещение концерта настолько меня заставило поменять мнение о том, что ребята делали. Я пришел домой, залез на разные рода платформы, посмотрел еще старые записи группы Агата Кристи, позвонил потом Вадиму в какой-то момент и говорю: «Вадим, ты меня прости, но я вообще по-другому посмотрел на ваше творчество, даже на старые песни. Я теперь понимаю, почему они меня вот сегодня зацепили. В то время они меня не цепляют. Всему свое время». Я даже купил две пластинки. Хочу, чтобы Вадим мне потом подписал обязательно. Поэтому, это знаете, как в школе дают читать классику. Вот я не читал ее. Но мне интересно.
7: И казалось, да, не то. А вот потом прочитал и понял, что а зря-то я вот тогда.
8: А с годами вот раз я Булгаков. Да, я люблю «Жизнь господина де Мольера». Мне нравится. И я просто так думаю, елки-палки, а что я вот в школе это не читал. Всему свое время.
7: И как в дебрях сказочной тайги падают они.
8: Кстати, эта песня, я от нее не кайфую.
7: До сих пор.
8: Мне другие.
7: Даже сходя на концерт, все равно.
8: Не-не-не. Мне эта песня как-то, я ровно к ней. Я с уважением к легендарному киношному произведению. Но вот опять же, музыка — дело вкуса. Я, наверное, очень люблю слушать, уже на сегодняшний день могу сказать, другие песни группы Агата Кристи, потому что меня в каждой что-то цепляет. Какой-то музыкальный инструментал. Либо вот здесь текст, либо что-то еще. Поэтому «В дебрях сказочной тайги» —
7: это не твой хит.
8: Для меня нет.
7: Ну, а, кстати говоря, участники перепевали песни членов жюри, участники проекта «Соль. Легенда». Да. И вот как отнеслись члены жюри?
8: Ну, сложнее всего было перепеть песни Саши СТ, потому что это рэп-история. Но Саша написал песню Оли Бузовой «Мало половин». Вот она, цитадель, откуда
7: вот
8: идет.
7: Вот оно, что?
8: Да, да, вот она, коробочка зла откуда вышла. Я говорю, Саня, что ж ты делаешь с нами? И кто-то перепевал эту композицию. И, вот. Песни Вадима Самойлова, безусловно, переделывали. И клево всегда было слышать в рок-версии, когда переделывали песни Дробыша. Там же пласт целый, ну, пустятины. Да, да. Одиночество, сволочь!
7: Ну, какие-то рок-нотки есть, мне кажется, в творчестве Виктора Яковлевича.
8: Вот знаете еще, что хочется сказать? Рок, мы обсуждали это на программе, обсуждали это за кулисами. Рок — это не только обвесить себя 10 гитарами тяжелыми, да, и играть с драйвом вот с этим. Рок — это не только кричать. Рок — это определенный посыл. Рок — это определенная ментальная составляющая. Можно же и медленную композицию сделать так, чтобы она была в рок-стиле. Не обязательно орать. И вот кто-то из ребят, не помню кто, именно понимая эту кухню, что не надо орать и вокруг окружать себя мощными драйвовыми гитарами, сделали несколько версий именно таких спокойных, классных, и ты почувствовал в ней такой русский рок настоящий. И в тексте, и в гармонии, и в подаче. И мне очень безумно понравилось.
7: Ну, в общем-то, все члены жюри были довольны, как их песни исполняют артисты, участники.
8: Слушайте, мне нравилось, что была искренность. Мне нравится, что Вадиму Самойлову, если не нравилось, он говорил, ну, мне не особо понравилось. Дробыш вообще там разошелся в какой-то момент. Очень сильно разошелся, да. И прям он говорил, как есть. И мне это очень нравилось, потому что это искренность, потому что это по-настоящему. Я люблю такие вещи. Не заискивать, не говорить, ой, какие вы талантливые, какие вы прекрасные. Приехали, вот пришли сюда на проект, поете так красиво, так хорошо. А прям говорили, вы вот сейчас стрёмно эту песню сыграли. Это же рок.
7: Ага. Мы могли там вот шутить. Один человек как раз и обиделся, как я понял, и ушел с проекта после,
8: да,
7: может
8: нет,
7: быть,
8: там,
7: таких
8: там
7: комментариев.
8: Да нет, там все так безобидно было, абсолютно безобидно. Но прими ты эту ситуацию, ну будь ты взрослее всей этой музыкальной составляющей. Господи, боже мой, ну окей.
7: Но, кстати, у жюри может быть одна точка зрения, а у зрителей может быть другая. И зрительское голосование тоже происходило на проекте. Да, так ведь?
8: Да, конечно. Там такая система была, что жюри отдавали свой голос кому-то из участников, и еще зрители голосовали, сидели со своих телефонов, и после того, как проголосовали все члены жюри, зрители отдавали свой голос кому-то из участников, то есть кто-то получал баллы.
7: И вот насколько совпадали мнение жюри и мнение зрителей?
8: А по-разному было.
7: По-разному, да?
8: По-разному было. Кто-то где-то, члены жюри отдавали предпочтение одному артисту, а в зале понравился другой артист. Где-то были ровные ситуации. Вот. Я всегда говорю, музыка, спорт, политика, можно что-то еще вспомнить, там, это всегда вечные споры. Это всегда, мы никогда не придем к общему знаменателю, к общему
7: кому-то
8: консенсусу.
7: Кому-то вот это, кому-то вот это.
8: Да, это дело
7: вкуса. Ну, так же, как и вопрос любви, собственно говоря.
8: Да,
7: кому-то нравится,
8: да,
7: одна,
8: да,
7: девушка, а кому-то другая.
8: Да, поэтому живите, наслаждайтесь, кто любит музыку, любите ее, не обращайте внимания на вкусы других людей. Просто есть плохие песни, надо говорить, что это плохие песни, надо понимать, что это,
7: ну,
8: плохие песни.
7: Ну, а с другой
8: песни,
7: стороны, кому-то скажет, кому-то вы скажете, что плохая песня, а кто-то подумает, нет, очень даже ничего, заходит. Мне, например, «Сказочная тайга» очень даже близка.
8: Это хорошая песня. Я вам скажу, что песни делятся вот так вот, на плохую, хорошую, шлягер и хит. Вот плохую песню, но ее, я думаю, все услышат. Плохая песня, она, дайте мне 10 секунд, я пойму сразу же, плохая эта песня или хорошая.
7: Известно еще, что до начала проекта был проведен всероссийский отбор молодых альтернативных групп, которые тоже, да, принимали участие.
8: Да. Ну, телеканал вместе с ребятами с Газголдером проводили кастинг. Я не принимал в этом участие, не имел к этому отношения. Но я знаю, что люди присылали свои рок-песни и приезжали, и их отбирали, смотрели. И в завершении программы зрители ждет сюрприз. Будет выходить неизвестная группа и исполнять свою песню. Это очень классный шанс для молодых ребят показать себя. Потому что я помню, в мое время такого не было.
7: Ну, да.
8: И сегодня, когда телеканал РЕН-ТВ дают возможность такую, и ребята, кто создает этот проект, имеют такую, дали такую возможность ребятам неизвестным показать свои песни, это очень крутой шаг, потому что из чего состоит популярность? Кто играет в долгую, кто пробует себя вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, кто заходит в разные двери, двери, рано или поздно этот эффект накопления, он все-таки сработает. Не у всех, безусловно, не у всех. Но пробуйте, получайте опыт.
7: Ну вы и вообще, да, после Полины Гагариной выступать на одной сцене с ней, это же очень круто.
8: А когда смотрит на тебя Полина Гагарина, мы же после того, как ребята выступали, я вместе с участниками, мы спускались в зал, смотрели вместе с членами жюри, смотрели, как выступают ребята. Поэтому это классно. Вот тут засветился, да, не намного, да, там на 2-3 минуты. Потом здесь, здесь, здесь. Кто-то заметит, кто-то что-то предложит. Это все работает вот так. Когда люди жалуются на то, что у них ничего не получается, я говорю, ребят, значит, больше ходите, больше действуйте. Там 100 дверей, 99 дверей будут несчастливыми, одна дверь
7: откроется.
8: Конечно, откроется.
7: Поэтому, дорогие друзья, 15 числа включайте РЕН-ТВ, проект «Соль. Легенда». Будем смотреть.
8: Да, телеканал РЕН-ТВ красавчики в том плане, что экспериментируют. И на моей памяти это первое такое глобальное шоу интересное с таким огромным количеством медиазвезд. Это очень классно. Ну и, конечно же, молодцы телеканал РЕН-ТВ, что позвали Стаса Ярушина быть ведущим.
7: Да, безусловно,
8: конечно,
7: да, все вас очень. Да. Стас Ярушин сегодня в гостях в посиделках на Дорожном радио. К нам скоро девушка придет, которая будет тебя экзаменовать, Стас.
8: Давайте, с большим удовольствием.
9: Посиделки на Дорожном радио. Новости на Дорожном радио.
10: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
9: О главном.
10: Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по проекту мирной сделки. «Иранцы просят то, с чем нельзя согласиться», — сказал журналистам Трамп, не уточнив детали. Американский лидер полагает, что Иран может так и не согласиться на требования, выдвигаемые США в процессе переговоров. Накануне Белый дом уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.
9: Мир.
10: Чехия разрешила пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица над своей территорией для визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черги. Фица направляется в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Премьер Словакии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
9: Футбол.
10: Крылья Советов победили дома еще один московский клуб. На сей раз в Самаре не смог заработать очков «Спартак». Накануне Крылья победили его со счетом 2-1. В прошлом туре самарцы переиграли «Локомотив». Тем временем в пятницу железнодорожники принимали столичное «Динамо». В итоге ничья 1-1. Сегодня 28-й тур продолжится тремя матчами, центральный из которых ЦСКА «Зенит».
9: Россия.
10: На госуслугах можно будет оформлять разрешение грибникам. Речь о специальных разрешениях на сбор грибов и растений из Красной книги. В настоящее время уполномоченные органы выдают соответствующие документы только при личном обращении. Как пишет парламентская газета, в ближайшее время услугу переведут в интернет с помощью сайта госуслуги.
9: Транспорт.
10: Российские мотоциклисты открывают большой сезон и активно оформляют ОСАГО. Как показывает статистика Росгосстраха, с начала года стоимость полиса выросла в среднем на 14%. На это повлияло в том числе введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Большинство полисов было оформлено мотоциклистами в Москве, Подмосковье и Петербурге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
9: Новости на Дорожном радио. Реклама.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лица, регистрированные в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru.
4: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
5: Лето, солнце, отпуск. В дом одежды, обувь. Все для ярких путешествий. Стильные купальники, легкие платья, майки, шорты, кепки и панамы. Удобная обувь для прогулок и пляжа. Большой выбор чемоданов, сумок и рюкзаков. Пляжные полотенца, очки от солнца. Дом одежда, обувь. Лето начинается здесь. В наличии нежные шторы и уютные ковры. Ждем вас. Московское шоссе 122, ТЦ «Карусель», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Суббота. Утро. И часовые стрелки нам говорят, пора на посиделки. В гостях у Никиты Леонова
7: Стас Ярушин, ведущий шоу «Соль. Легенда». Совсем скоро шоу будет на РЕН-ТВ.
8: Сейчас и скажет, господи, он и туда опять. Он сейчас и актер, и ведущий, и певец. Что там происходит с ним, да?
7: И к нам присоединяется Юлия Лемяцких, очаровательная наша соведущая.
9: Доброе утро.
7: Стас прибежал к нам фактически после тренировки. Да, можем мы тебя спалить с потрохами?
8: Нет, сегодня тренировки не было. Вчера была тренировка. Да, я сегодня чего-то как-то непонятный какой-то. Ну, нормально.
7: Ну, ничего, вроде эфир бодрый.
8: Не, эфир бодрый, шея не поворачивается ни влево. Справа болит все вот так. Бесит.
7: Ну, а теперь Юля будет тебя экзаменовать.
8: Давай, Юля, попробуем.
9: Вам необходимо будет послушать песни, которые исполнил искусственный интеллект, сгенерировал, переделал.
8: Так.
9: Ваша задача понять, кто их поет в оригинале, как они называются.
7: И можно допеть, подпеть, перепеть.
9: Если вдруг.
8: Попробуем, давай. А текст оригинальный?
7: Да,
9: текст оригинальный.
8: Ну давайте.

0: Там гармония, русские народные, нам это все нравится. И, ну, конечно, «Матушка Земля» эта песня. Ну,
1: да, да.
2: И исполняет ее?
0: Имя не помню, но фамилия от Куртукова.
1: Да,
0: Куртукова.
1: Татьяна.
0: Татьяна,
2: простое,
0: да.
2: Русское имя Татьяна.
0: Да.
1: Совершенно верно.
2: Очаровательно.
1: Давайте тогда дальше.
0: Давайте.
2: А это вот тоже такая русская народная.
1: Да? В другой интерпретации.
2: Ягодка малинка.
1: Да, что-то напоминает действительно.
0: Да. Это одна из моих любимых композиций группы Чиж и компания. Еду я. Реки, степи, горы. Очень красивая песня, кстати. Уверен, что эта песня была написана на гастролях. Я когда на гастроли ездил одно время, я часто эту песню слушал.
2: Ну, правда, песня вот берет за душу.
0: Да.
2: А уж для дорожного радио, как бы, ну,
1: самое
2: это
1: главное.
2: Прямо самое вот еду-еду.
0: Да, потому что оно жизненное, оно настоящее, искреннее и с очень классным метафорическим текстом.
1: Давайте дальше.

0: А понравилось, не понравилось? Стасу исполнение.
1: Версия это?
0: Да, вот такая версия.
1: Оригинал покруче будет.
0: Но это вот и не рок, или рок, что вот это, как ты считаешь, какой жанр?
1: Это такой
0: поп-рок.
1: Поп-рок, наверное, какой-то наш, вот такой шаблонный, который нас сегодня любят делать.
2: Ну и назвал это глэм-рок почему-то.
1: Глэм-рок? Ну, это вот шаблонная музыка, которая сегодня присутствует постоянно, и одна песня похожа на другую, вот это из разряда что-то того. По-моему, это Надежда Кадышева.
0: Кадышева, да. Это хит, который прямо хит-хит.
2: Да,
0: который,
2: вновь.
0: Да, все молодое поколение, кстати, знает Надежду Кадышеву. Угу.

0: не могу, да. Я сначала не понял, честно. Так.
1: Следующая композиция.
0: Давай.
2: Как будто Виха Цыганова на стадионе поет эту песню. Есть такое ощущение.

0: А это уже Зыкина была сейчас. Да-да-да.
1: Ну, понятно, группа Чайф, Аргентина и Мэйк 5-0. И на любом футбольном или хоккейном матче, когда есть такой результат, звукорежиссеры проявляют свой креатив и думают, что это такой свеженький юмор. Да, и все актуально. Да, но песня всегда актуальна будет, и я думаю, что ее с годами будут знать, и песня в долгую.
0: Давай.

0: вокалист старается здесь.
1: Да, да. Тоже у Александра Иванова, группа Ронда, были великолепные песни, которые запомнились на годы, на века, с классным текстом, с классной гармонией, с классной подачей. Вот этот такой какой-то качественный поп-рок. Вот это
0: поп-рок,
1: вот,
0: да,
1: да, это поп-рок,
0: да,
1: наверное, качественный. Это прекрасная песня. «Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет па-па-па-па-па-па-па-па. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я к тебе вернусь».

0: Жанры тоже как-то придуманы, я имею в виду значение им дали. И когда ты произносишь тот или иной жанр, ты примерно понимаешь, о чем идет речь. В музыке именно.
1: Так, ну у нас есть еще несколько песен таких интересных.
2: Я далеко так от тебя.
1: Кто же это?
0: Очень интересная версия, конечно.
1: Но не понравилось или нормально?
3: Но не сразу, я так понимаю, вы поняли даже.
0: Не сразу понял, да. Но потом...
1: Не сразу текст узнал, понимаешь?
0: Да, но потом текст узнал. В этой версии тоже она что-то не прозвучала. Я знаю, что это одна из любимых песен Кирилла Сорокина.
1: Кирилл Сорокин – это ведущий программы «Звезды дорожного радио», хит-парад наш. И, кстати, эта песня звучит в эфире у нас.
0: Да, я хочу сказать спасибо дорожному радио, что какие-то мои авторские композиции звучат на вашем радио. Это круто. Это моя песня «Аэропортная», которую я бы уже с большим удовольствием перезаписал, мне кажется.
1: Почему? Людям нравится, понимаешь? Звонят и говорят, поставьте.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Знаешь, когда я... Ты когда прогрессируешь в плане музыки, ты же учишься, набираешь опыта, и когда ты возвращаешься к своим песням, думаешь, и вот тут-то бы сейчас вот так бы сделать. Но без этого всего нету пути, нету результата, да, другого. Поэтому Стас Ярушин, песня «Аэропортная».
1: «Аэропортная». Да, это правильный ответ, естественно.
3: И последняя песня на сегодня.
1: Если бы дуэт «Чай вдвоем» был бы рок-дуэтом, возможно, эта песня звучала бы так. Возможно. Но Стас не согласен.
0: Ну, что-то как это он генерирует, как-то искусственный интеллект. Странно, ни одного хита он нам не генерировал, потому что все, что вы сегодня предложили с искусственным интеллектом, я думаю, в оригинале это как раз хитовые композиции. Шлягерные хитовые песни.
3: Я не против, я согласна.
1: И есть будущее, как ты считаешь?
0: Время покажет, но, на мой взгляд, пока что на сегодняшний день, именно если ИИ в музыке, тупиковая ситуация. Потому что очень много одинаковой истории. Одинаково. Человек все-таки по-другому придумывает. И это классный инструмент в музыке, который может дать тебе подсказку.
1: Да, помощник такой.
0: Да, у меня был случай, когда у меня был сольный концерт, и я хотел новую песню представить. У меня было очень много текста, и не хватало 4 строчек. Время 1:00 ночи, я пришел с каких-то съемок, думаю, дай, надо песню мне доделать. Я сижу, и вот 20 минут, 30, и у меня ничего не получается, не придумывается. Ну, мозг уже все подустал. Я в искусственный интеллект зашел, закинул свой текст, говорю, мне бы вот сюда, он мне выдал там 12 четверостишей, я из каждого четверостишей взял по строчке, срифмовал, сделал, и таким образом он мне сократил просто время. Вот в плане времени это быстрая история, а в плане написания там музыки, ну, что-то я не знаю, чтобы мне целиком песню написал искусственный интеллект, нет. Как инструмент его использовать? Да, потому что убыстряет время.
1: Но конкурс был интересный, согласен?
0: Конкурс был невероятно интересный, потому что вы нашли с кем соревноваться. Я просто такой меломан музыки, я вырос на такой разной музыке, что у меня жена постоянно на какой-то музыкальный квиз ходит и говорит, ты все, я тебя в следующий раз с собой возьму, потому что мы всегда занимаем какое-то 10-е место, там, из 11. Я говорю, ну давайте, зовите. Я еще из Музлов-то Сережу Савина, соведущего, позову, чтобы мы выиграли.
1: Что ж, наверняка.
0: И Дробыша надо позвать. Дробыша, всех из легенды свой позвать.
1: И тогда точно первое место.
3: Да, шансов не будет.
1: Юль, спасибо тебе за задание. Стас, понравилось. Мне тоже. Соль, легенда, мы говорим об этом проекте. Стас Ярушин сегодня у нас в гостях в посиделках на Дорожном радио.
2: Посиделки на Дорожном радио.
4: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян. Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успех.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай. Только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Идеальное начало выходных. Посиделки на Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
19: Стас Ярушин сегодня в посиделках на Дорожном. 2 мая продолжаются праздники, и у многих шашлычок сейчас на дачах происходит. Ты как любишь жарить шашлык?
20: Без фанатизма абсолютно.
19: Да, то есть, да.
20: Вот, во-первых, я не умею. Я доверяю лучше кому-то. Я в плане готовки. Вообще у меня руки из одного места растут. Я ничего дома не могу сделать. Ни молотком там гвоздь прибить, ни приготовить что-то. Для меня это все сложно.
19: Человек творческий.
20: Либо отмазываюсь, либо просто не хочу. Я думаю, что человек может может все в этой жизни преодолеть, если он захочет что-то делать. Пока я этим всем заниматься не хочу. У меня не доставляет это удовольствие. Я с большим кайфом, вы не представляете, беру пылесос и могу дома вот пройтись и так попылесосить во всех комнатах. Я люблю пойти погладить. Это медитация определенная. Это мне доставляет удовольствие.
19: А жарить там шашлык?
20: Да, ну нет. Я вот тут что-то раз, да вот вчера, я наушнички так воткнул, все, и пошел вечером, решил пропылесосить. У меня такой пылесосик, он и так водичку дает, и так все. И как-то красиво становится, блестит все. Блин, не знаю, мне это нравится.
19: И хорошо.
20: Я вот от этой штуки фанатею. Убраться так могу. Я порой, как и все мы, наверное, уберусь там в гардеробке у себя, сделаю все красиво. Такой, ну все, я соблюдаю чистоту. Месяц проходит, там просто взрыв. Так, я хочу еще убрать. И вот ты опять возвращаешься к этой всей истории, начинаешь убирать, там часа два ты на это уделяешь внимание. Вот это я люблю делать.
19: Ну, а что мы пожелаем нашим слушателям, которые сейчас нас в эфире настроили приемники на дорожное радио?
20: Я хочу пожелать, чтобы они были самим собой вообще в жизни и не стеснялись реализовывать все то, что они задумали. Потому что нас всех одолевает страх, что о нас подумают. Я вам желаю, чтобы вы забили на всех просто и делали то, что
19: и наслаждались
20: вам,
19: отдыхом.
20: Да, поверьте, вот о вас сегодня никто не думает, и о нас с вами никто не думает. А делайте вещи. Когда вы будете какие-то классные, грамотные истории совершать, делать не только в области творчества, но и в бизнес-направлениях, в искусстве и так далее. Вот, когда вы придете с годами к какому-то грамотному, интересному продукту, к вам придут и поблагодарят вас за то, что вы сделали, и оценят вашу работу. Поэтому не стесняйтесь, будьте самим собой, будьте мудрее по отношению друг к другу, вот все.
19: Ну и смотрите 15 числа проект «Соль-легенда»
20: на телеканале РЕН-ТВ. Смотрите.
19: Стас Ярушин это шоу ведет.
20: Стас Ярушин, хотите посмотреть, как Стас Ярушин кричит на этом шоу?
19: Посмотрите. Кричит?
20: Я там со зрителями зажигаю совсем, и с Дробышем мы друг на друга кричим.
19: Вот я уже ради этого хотя бы
20: включил РЕН-ТВ. Поэтому включайте, смотрите этот прекрасный проект музыкальный.
19: Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел к нам в гости на посиделки. Меня зовут Никита Леонов. Всех поздравляю с майскими праздниками. Ура, товарищи!
20: Ура-ура!
0: Посиделки на Дорожном радио.

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный. 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
5: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку. IFD-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier, вы нас вдохновляете.
6: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99. Парень!

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Уже слышала? Старт продаж.

0: «Карловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорожное радио «Нижний Новгород».
2: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожный

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керама Марацци». Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604283925.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-Мобайла.
6: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-Моб». Подробнее на Т-банк.ру.
7: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
8: Слышите? Это ювелирный шопинг в «Бриллиантах Якутии». Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
9: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон пока.

0: на новенького?
1: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: «За горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Модель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Анализ на пыльцу деревьев и плесень. Причина аллергии – за 2970 рублей.
5: Нигаспринг.
4: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 2 6 0. Магистральная 137Б.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
9: Курочка.

0: и разнообразнее.
1: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Авторадио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В МИД России сообщили о подготовке странами НАТО сценария изоляции Калининградской области. Такой сценарий отрабатывается в ходе военных учений Альянса. Как заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, Москва рассматривает возможность сопровождения своего торгового флота в Балтийском море кораблями военно-морского флота для защиты от посягательств западных стран.
5: МИР.
4: Германия лишится части военной поддержки США. Глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести из ФРГ 5000 американских военнослужащих. Это утверждает Wall Street Journal. В Пентагоне рассказали, что войска будут выведены в течение следующих 6-12 месяцев. Сейчас на территории Германии находятся более 36 тысяч военных США.
5: Россия.
4: Школьникам предложили увеличить длительность перемен между уроками. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что перемены в 5-10 минут недопустимы. Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи – полчаса, отметил Владислав Гриб. Мошенники используют для обмана россиян дачную тему. Как рассказали РИА Новости аналитики МТС «Защитника», чтобы получить деньги от потенциальных жертв, аферисты стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков после зимы. Выдавая себя за различные агентства, злоумышленники просят внести предоплату, а получив деньги, исчезают. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
5: Транспорт.
4: В мае будет больше речных круизов. Как сообщили в компании «Мостурфлот», учитывая высокий спрос год назад, в этом году круизные операторы поставили на майские праздники больше рейсов по рекам России. Добавлю, в прошлом году на реках России работало более 100 единиц теплоходов. Около 20 круизных компаний совершили за навигацию примерно 6 тысяч круизов. В этом году запланированы примерно те же объемы. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
1: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294D от 1 849 000 рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22 300 44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
4: Лето, солнце, отпуск. В дом одежды, обувь – все для ярких путешествий. Стильные купальники, легкие платья, майки, шорты, кепки и панамы. Удобная обувь для прогулок и пляжа. Большой выбор чемоданов, сумок и рюкзаков. Пляжные полотенца, очки от солнца. Дом одежды, обувь. Лето начинается здесь. Ждем вас. Бурнаковская, 77А, ТЦ «Порт Уют». Проспект Ленина, 109, ТЦ «Чайка». Площадь Комсомольская, 2.
5: Лечение дисфункции тазового дна, эстетическая восстановительная гинекология, бостерапия. Терапия тазового дна, лазерные методики. Персональное решение для вашего интимного здоровья.
6: Никаспринг.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
8: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Добро пожаловать в КМ Гагарин парк. Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
10: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/spec/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
19: Разницы нет,

Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробно.

0: сна. Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, Культуры 3.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 202 402. Тайный гараж Луидор.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf. Тиксфли.

0: «Карловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
2: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
3: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
4: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Она любила красивую жизнь, и чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Внимание, вопрос.
4: Есть дела интересные?
1: Все сложно.
5: Ни свидетелей, ни улик.
1: Но надежно.
4: Я вам столько дел раскрыла.
6: Что за девушка?
1: Детектив на все руки.
7: Короче, тут такое дело.
4: Я не такая.
1: Новые серии.
6: Звучит многообещающе.
1: В субботу в 18:25.
6: А мотив?
1: Вечерний детектив.
7: Замечательно.
1: На канале ТВ-центр.
4: Женщины его тоже любят.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио представляет.
4: Яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-5020. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Карповский на Ларина. Садовый центр «Гарден Флора». Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
3: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку. IFD-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
4: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
7: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Фатига – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В Туапсе сегодня утром пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале. На месте происшествия работали более 140 человек и 25 единиц техники. Пожар произошел более суток назад из-за атаки беспилотника. В пятницу к середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси.
5: Мир.
4: США готовятся взять под контроль Кубу. Американский лидер Дональд Трамп, выступая на форуме во Флориде, заявил, что по пути из Ирана к берегам Кубы может направиться авианосец Авраам Линкольн. Трамп добавил, что планирует заняться Кубой немедленно после разрешения вопроса мирного соглашения с Ираном. Боеприпасы для американских ракетных систем в Европе будут поставляться с серьезной задержкой. США уже уведомили об этом европейских союзников, включая Британию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом сообщает газета Financial Times. Задержки поставок частично связаны с серьезными опасениями Вашингтона по поводу собственных военных запасов, которые истощились в ходе войны с Ираном.
5: Россия.
4: За фиктивную прописку начинают снимать с регистрационного учета. Такой приказ МВД вступил в силу с 1 мая. Новая мера касается трех категорий граждан. Фиктивных жильцов, которые зарегистрировались, но не жили, собственников или нанимателей, разрешивших регистрацию на бумаге, а также тех, в отношении кого уже есть процессуальные документы.
5: Транспорт.
4: Российские автомобилисты столкнулись с быстрым износом тормозных колодок. По данным сети автосервисов «Фитсервис», раньше комплект колодок выдерживал 40-50 тысяч километров, а сегодня нередко требует замены уже к 30 тысячам. Одна из причин такой тенденции – выбор комплектующих. Быстрее изнашиваются недорогие, несертифицированные тормозные колодки и подделки под известные бренды. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294D от 1 849 000 рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22 30 44. Подано в продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
5: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузбербанк. Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Ларина 23Г.
3: Агат. Продавай выгодно.
1: Тиксфри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде 421-6404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44 Вордстовкар. Успех!
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Дорожное радио представляет.
20: Истории легендарных подвига, основанная на реальных событиях.
21: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
20: Добронравов, Шукшина, Быстров.
22: Нам проводник нужен.
20: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
23: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как поддерживает себя в форме Катя Лель. Куда мечтает полететь Филипп Киркоров, а также узнаем, почему группа «Добро» не выпускает совместные песни с другими исполнителями. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Магистральная 137Б.
3: Агат. Продавай выгодно.

0: победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». ООО «СЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Филипп Киркоров продолжает удивлять не только творчеством, но и своими желаниями. Певец признался, что хотел бы отправиться на Луну. И отметил, что в его новом альбоме как раз есть композиция под названием «Луна». К своему возрасту Киркоров относится с легкостью и уверенностью. «У меня нет проблем со здоровьем. И, как видите, выгляжу достаточно неплохо», — отметил поп-король. А вот возможное космическое путешествие артиста отправился бы не один. Компанию ему составила бы любимая собака породы мультипу Леонардо. По словам Киркорова, они практически никогда с ним не расстаются. Группа «Добро» объяснили, почему не выпускают совместные песни с другими артистами. Музыканты отметили, что открыты к коллаборациям, но подходят к ним очень избирательно. По их словам, если к ним придет автор или исполнитель с предложением, и они поймут, что все звучит гармонично, а песня только выиграет от совместного участия, то они с радостью согласятся. При этом артисты отмечают, что чаще всего материал, который рождается между ними, получается очень личным и органичным именно для их дуэта. Однако к сотрудничеству они остаются открытым, вне зависимости от известности артистам. Главное, чтобы все совпало. Певица Катя Лели активно занимается спортом, но делает это с умом и без перегрузок. В своих социальных сетях она регулярно делится тренировками по боксу, отрабатывает различные приемы в перчатках и специальной экипировке, делая упор на технику и безопасность. Однако так было не всегда. В ее жизни был период, когда она занималась изнурительными тренировками с серьезными нагрузками под руководством четырехкратной чемпионки по фитнесу. В программу входили упражнения со штангами, гантелями и интенсивными приседаниями. И в итоге такие перегрузки негативно сказались на здоровье, в том числе на позвоночнике. Сейчас артистка делает ставку на баланс и бережные отношения к своему телу. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
3: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день.

0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294Д от 1 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44. Подано продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Маратци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керамо-Маратци». Ашерская, 14. ООО «Керамо Золотое кольцо». ИНН 76-04-28-39-25.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паусбербанк. ОСЗ «Нижнелидерство» и проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард. Часовая техника». Улица Чадаева, 22.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Уже слышала? Старт продаж.

0: сайте наш.дом.рф.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но
6: надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18.25.
9: А мотив?
6: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля, 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
12: Успех. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ем? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе.

0: Реклама. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерство». Проектная декларация на наш.ру.рф.
1: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
4: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде 421 64 04. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США заявили о невыполнении Европой условий торгового соглашения. По этой причине американский президент Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать на следующей неделе. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут, добавил глава Белого дома.
5: День Победы.
4: В Париже и других городах Франции пройдет акция «Бессмертный полк». Как сообщает ТАСС, акция, которую проведут 8 мая, будет посвящена героям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В Париже участники пройдут с портретами воевавших против нацизма родственников до кладбища Пер-Лашес. И там возложат цветы на могилы русских участников движения сопротивления.
5: Россия.
4: В Думу внесен проект по реформе школьного питания. Принятие документа позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания в учебных заведениях. Предполагается, что переход на такую модель позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10-15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.
5: Мир.
4: Между Сочи и Сухумом вновь откроется морское сообщение. С 15 мая на этом маршруте начнет курсировать судно на подводных крыльях «Комета-120М» под названием «Космонавт Павел Попович». Судно будет ходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам, предположительно до октября включительно.
5: Транспорт.
4: Между Москвой и Симферополем начал ходить ускоренный поезд «Таврия». Это состав 17-18, который преодолевает весь путь за 29 часов 40 минут, что на 6 часов быстрее показателей других поездов. Состав будет курсировать ежедневно до конца мая, затем 3 раза в 4 дня. Занятость мест в ускоренном поезде «Таврия» в мае превышает 90%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf. Tix.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток. Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщина его тоже любит.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Дорожное радио представляет
3: яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
3: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
3: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

Хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Московском шоссе 294Д от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Очистка кондиционера? Вы серьезно? Это не входит в мои планы. Я считаю, что кондиционер должен чистить себя сам.
3: Новые кондиционеры Haier. Функция Self-Clean обеспечивает самоочистку с помощью мгновенной заморозки.
2: Очистка воздуха от пыли.
3: Создавая электромагнитное поле, ID-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
4: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
5: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луидор.
6: Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение Дорожное радио и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

мучительно сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на OkMarket.ru. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керама Марацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-2-6-0. Ларина 23Г.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
5: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.

0: и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
4: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
5: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Власти Кубы считают новые санкции США нарушением устава ООН. Такое заявление, в частности, сделал кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья. Американский президент Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении Кубы 1 мая. Также Трамп собирается направить к берегам острова авианосец Авраам Линкольн.
3: Россия.
4: Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа европейцев, желающих переехать в Россию. По данным спикера, на конец октября прошлого года было подано около 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. На сегодняшний день эта цифра составляет примерно 3400. Все больше граждан западных стран не согласны с проводимой у них на родине политикой, считает Володин. Учителям предложено выплачивать досрочную пенсию. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, на педагогов нужно распространить льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Россиянам напоминают о праве региональных властей запрещать приготовление шашлыков. Такое вето в рамках запрета на разведение открытого огня может устанавливаться в случае повышения пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности грозит штрафом в 15 тысяч рублей, если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивается до 20 тысяч. Об этом пишет «Парламентская газета». Купив новый автомобиль за 2 миллиона рублей и поездив на нем 3-5 лет, россияне затем продают машину за 1 200 000 300. Такую картину описал изданию «За рулем» автоэксперт Алексей Егоров. По его словам, расходы на владение такой машиной достигают 25 тысяч рублей в месяц. Самая крупная статья расходов вовсе не бензин, а амортизация, отметил эксперт. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лето, солнце, отпуск. В дом одежда, обувь. Все для ярких путешествий. Стильные купальники, легкие платья, майки, шорты, кепки и панамы. Удобная обувь для прогулок и пляжа. Большой выбор чемоданов, сумок и рюкзаков. Пляжные полотенца, очки от солнца. Дом одежда, обувь. Лето начинается здесь. В наличии нежные шторы и уютные ковры. Ждем вас. Московское шоссе, 122, ТЦ «Карусель», 2-й этаж.
3: Лечение дисфункции тазового дна, эстетическая восстановительная гинекология, бостерапия тазового дна, лазерные методики. Персональное решение для вашего интимного здоровья.
4: Нигастринг.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успех.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Дожму я.
13: На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
1: Проверьте свой обмен веществ. Биохимический скрининг за 395 рублей. 4 показателя здоровья. Нигаспринг. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у администраторов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, солнце, отпуск. В дом одежды, обувь. Все для ярких путешествий. Стильные купальники, легкие платья, майки, шорты, кепки и панамы. Удобная обувь для прогулок и пляжа. Большой выбор чемоданов, сумок и рюкзаков. Пляжные полотенца, очки от солнца. Дом одежды, обувь. Лето начинается здесь. Ждем вас. Бурнаковская, 77А, ТЦ «Порт Уют». Проспект Ленина, 109, ТЦ «Чайка». Площадь Комсомольская, 2.
3: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
4: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керамомарацци. Ашарская, 14. ООО «Керамозолотое кольцо». ИНН 7604283925.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Московском шоссе 294Д от 1 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22 30 44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука.

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: Реклама.
1: Очистка кондиционера? Вы серьезно? Это не входит в мои планы. Я считаю, что кондиционер должен чистить себя сам.
2: Новые кондиционеры Haier. Функция self-clean обеспечивает самоочистку с помощью мгновенной заморозки.
1: Очистка воздуха от пыли.
2: Создавая электромагнитное поле, IFD-фильтр очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Haier. Вы нас вдохновляете.
3: Спрашивайте в Поволжье НВ. Телефон 432-99-99.
4: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: «Московская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.
2: Господа!

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
3: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
3: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.

FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культуры 3. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

И все это «Дорожное радио». Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.

0: Тем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

вовсе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок». В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
1: Дорожное радио «Нижний Новгород». С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
3: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
1: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

судьба тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя,

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.